0: Odprti termin Radio Študent.
1: Radio Študent 89,3 MHz.
2: Будет. Это будет, вот.